Начали терять, я зову тебя в кино, но тебе все равно. А в твоих розовых очках видно только облака. Тебе навсегда плевать, и поэтому одна. Я не буду мешать. Зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Меня зацепила ты.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104.

Мой путь непростой, но я все равно иду. Навстречу ветер и метели мне метут. Из всех дорог я выберу одну. И с каждым шагом

Она хочет забыть.

будто контузия бонусом. После ничего не осталось, сплошные иллюзии, много вопросов. Как на это попалось, крутого обрыва вниз головой, наверное, так проще казалось, динамики.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: 104 FM.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Опубликована первая статистика продаж автомобилей «Волга». По данным «Автостата», за все время с середины июня продали 573 машины. Чуть меньше половины из них – кроссоверы К50 на базе «Джили Манжара». Почти столько же К40, он же «Джили Атлас» российской сборки. Спрос на седаны С50 пока небольшой. В продажу поступил новый Geely EX5MR. Это кроссовер с последовательной гибридной установкой. Его можно заряжать от розетки, а колеса вращаются только от электромотора. Машина едет плавно, по ощущениям близка электромобилю. Но при этом не зависит от розетки и проезжает на одном баке до 1000 километров. Удобно в городе и на трассе. Ливан не планирует уходить из России. В пресс-службе компании опровергли слухи в соцсетях. Напомним, Ливан – это новое название возрожденной марки Лифан. Она была довольно популярна в России на рубеже 10-20-х годов. А вторую жизнь после банкротства недавно обрела под крылом концерна «Джили». Но спросом в России пока не пользуются. Недавно в России стартовали продажи Dipol G318. Крупный кроссовер порадовал комфортом на плохой дороге. Машина уверенно глотает неровности. Это оценят поклонники Toyota Land Cruiser 200. Тем более новинка играет с ним в одном классе. На трассе машина тоже выглядит уверенно, разгоняется бодро, а бензин потребляет умеренно. Подробнее о новом Dipol G318 в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: пусть жажда этого лета растворится в море отличной музыки. На 104 FM.
1: Звезды, мне страшно падать.

0: Будь в курсе.
1: Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – больше дыр. Стилисты Vogue перечислили самые модные джинсы в этом году. Самыми актуальными оказались брюки ярких цветов, например, травянисто-зеленого, нежно-розового, вишнево-красного и цитрусовых оттенков. В то же время в модный список вошли и белые джинсы, которые эксперты уверенно назвали новой классикой. Также популярность вновь набирают рваные фасоны с эффектом поношенности и варианты с отворотами. Кроме того, в числе трендов остались и прежние модные варианты, модели с высокой посадкой и джинсы свободного кроя. Вдохновиться на создание своего эффектного образа жителям нашего города предлагает магазин «Элегант». Богатый ассортимент брюк из денима на разные случаи жизни. Джинсы, пожалуй, самая удобная вещь гардероба. Они могут быть разными по стилю и качеству, но неизменно модными. В магазине «Элегант» огромное поступление свежих коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique». Широкий размерный ряд и даже большие размеры. Новые коллекции обуви, в том числе модного итальянского бренда «Regina Bottini». В «Элеганте» продолжается акция на платья. Скидки на них до 70%. Большой ассортимент летних моделей, невероятное качество тканей, женственные силуэты и актуальные фасоны. Платья на каждый день для отдыха и особых случаев. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Будь в курсе!
1: Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Пожалуй, самый большой мотомагазин в Карелии – мотоцентр «Сила» на Заводской. Мотобуксировщики, мотоциклы, квадроциклы, вездеходы, снегоходы, а также огромный выбор мотоэкипировки, мотозапчастей и мотоаксессуаров ведущих мировых производителей. Гарантийное и постгарантийное обслуживание мототехники. Настоящие патриоты мототехники ждут тебя в мотоцентре «Сила» на Заводской. Пожалуй, в самом большом мотомагазине в Карелии. Мотоцентр «Сила» на Заводской. Приходи, заводи и уезжай.
2: Да, здесь есть все, что нужно.
3: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур».

0: Пская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В элементе радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до сих пор считаю,

0: Реклама на местном радио.
1: Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику», Петрозаводск, на Комсомольский проспект 8 или звоните 559503.
2: Неоконтакт. Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27,608% годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного Собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
4: Какой сегодня день?
5: Лето!
4: Море музыки и света
0: на местном радио.

0: Домашнее телевидение «Ситилинк». 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 5-20-09.
1: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально 17 августа по 30 сентября 2026 года. «Ситилинк».
2: В Калая Мария Пуэ требуется водитель-экспедитор категории Е на Сканию для междугородных грузоперевозок. Зарплата от 120 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 921 016 40 77. Анкету для трудоустройства можно скачать на нашем официальном сайте в разделе «Карьера» и отправить на электронный адрес компании с пометкой «Работа в Костомукше».
3: Элемент. Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В Элементе есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
5: Хочу так. Сначала лето. Потом лето, Новый год, день рождения и лето!
6: И море отличной музыки.
7: Включайся
8: на 104.

прохожих. Ты, как и я, прекрасно знаешь, что мы не похожи. Но я смотрю в твои глаза и снова дрожь по коже. Все вокруг глядят, как сумасшедшие. Ну что же, я просто тебя обниму и плевать на прохожих.

0: Реклама на местном радио.
1: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская,

себя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуем и криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, когда мы...

0: Реклама на местном радио.
1: Вот и вернулись с дачи. Надо интернет проверить, а то сыну скоро на учебу.
2: Давай бесплатно подключим Ситилинк, пусть они все и проверят.
1: Точно, у них как раз акция «Максимальная скорость на весь учебный год». Всего за 247 рублей в месяц.
2: Да, просто звони 5-20-09.
1: Эх, малой отличником станет.
2: Звони 5-20-09.
3: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 31 октября 2026 года.
4: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В элементе радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Садовая, 1, Ленина, 6, Таежный, 18. Улицы и их номера бывают разными, но запомнить нужно только один адрес. Тот, где можно заказать надомные аншлаги на любой вкус. Звездная, дом 6, офис Костомукша Медиа. Приходите, заказывайте, и пусть номер вашего дома и наименование улицы будут заметнее. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6. Телефон 370-09.
2: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интересней.
1: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит это не твое.

0: Реклама на местном радио.
1: Хотите сделать свой бизнес заметнее? Закажите баннер с индивидуальным дизайном. Приходите в офис Костомукша Медиа на Звездную, дом 6. Печатаем баннеры, разрабатываем индивидуальный дизайн. Быстро и качественно. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6. Телефон 370-09.
2: На чем привезти строительный материал на дачу? Прицеп. Купи в Силе. Куда поместить палатки, снаряжение и мангал на активный отдых? В прицеп. Купи в Силе. Как не запачкать салон машины, когда делаешь ремонт? Прицеп. Купи в Силе. На чем привезти лодку к озеру, чтобы порыбачить? Лодочный прицеп. Купи в Силе. Прицепы ведущих российских производителей, а также запчасти и комплектующие в магазинах Сила и на сайте tdsila.ru.
3: ИП Богданов Андрей Олегович, УГРН, МИК-34-103-300-232.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 10 часов.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». В таком сервис на постоянную работу требуется слесарь по ремонту и обслуживанию гидравлических систем, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Любители серебра, не упустите акцию в салоне золота. До конца августа действуют скидки до 50% на серебряные украшения. Спешите приобрести обновки себе или порадовать близких подарками. Здесь же для вас ювелирные украшения из золота с драгоценными и полудрагоценными камнями. Праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон золота. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-001-001-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофрена любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-68-60.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: реклама на местном радио.
1: Есть хорошая фотография с фотосессии? Не храните ее в телефоне, напечатайте на холсте. Она украсит интерьер вашего дома и подарит теплые воспоминания. Костомукша Медиа. Печать любых изображений на холсте с натяжкой на подрамник. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6.
2: Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику», Петрозаводск, на Комсомольский проспект 8 или звоните 559503.
3: Неохотно. Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27 608 тысячных процентов годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Кинарем.
1: Спонсор рубрики – магазин «Клевое место».
2: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбу, главное – как. Об этом наша рубрика.
3: Где мои снасти?
2: Забота о рыбацком снаряжении превыше всего. Срок лески, например, можно продлить, регулярно смазывая ее глицерином. Вы не забывайте о таком методе. А вот еще один. Избавиться от петель на леске можно вот так. Размотайте леску вдоль уреза водоема или на мокром поле. Отойдите на 50-60 метров и, слегка сжав влажной тряпкой леску у нижнего кольца, начните медленно подматывать. Главное в нашем деле – выдержка.
4: Не клюет.
2: Если ваша любимая блесна потускнела, а под рукой совсем ничего не оказалось, то можно вернуть ей былой блеск, потерев пеплом от сигареты. Не забудьте только вымыть руки после курения. Рыбы терпеть не могут никотин. Да и многие окружающие тоже не любят табачного дыма. Не забывайте и об этом.
4: Хороша уха.
2: Существует масса самых разных рецептов приготовления ухи. Так, на севере варят уху молочную. В кипящее молоко кладут соль, очищенную мелкую рыбу и масло. Пришел этот рецепт на русский север из Финляндии. В стране Тысячи озер готовят уху несколько иначе. Сначала в воде варят луковицу и морковь, которую после вынимают. В бульон также добавляется перец и соль по вкусу. После добавляется немного картофеля, наливается молоко и кладется красная рыба. Информация о пропорциях молока и воды встречается довольно расхожая, но чаще всего говорят о пропорции один к одному. Так что тут есть место для творчества, приятного аппетита и клевого настроения.
5: Душевная, душевная, душевная рыбалка.
1: Спонсор рубрики «Магазины «Клевое место».
6: В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазины «Клевое место» на Горняков 2А и

0: Кто там?
1: Лето?
0: Лето!
2: Местное радио.
3: Открой свою дверь в лето.

0: одной волне.
1: Большой, широкий город, магистрали и дома. Гусары в окнах, бесполезная тюрьма. Зеленым яблоком железо запоет. Ты станешь слаще, а я пропала без вести в японских лагерях. Пропала голубем синицу в руке. Я застывала в ожидании тебя. Неблагодарна.

Вершин нелюбви, пожелай мне себя, переставшего сниться. И прошу тебя, больше меня не зови, все равно по итогу придется проститься.

0: Местное время 12 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Юлия Семихина. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124. В Карелии остается напряженная ситуация с топливом. Особенно остро ощущается нехватка бензина марки АИ-95. Об этом в конце минувшей недели сообщил премьер-министр правительства региона Андрей Сергеев. На АЗС фиксируются очереди, а в социальных сетях растет число обращений от жителей. Чиновник пояснил, что в выходные в республику должны были поступить все виды топлива и бензин, и дизель. При этом для отдельных категорий потребителей действуют специальные режимы. Экстренные службы и спецтранспорт обслуживаются отдельно. А для юридических лиц предусмотрен особый механизм регулирования. Его координирует Минпромторг Республики. Власти призывают жителей с напоминанием отнестись к временным трудностям. Депутаты Костомукши 4-го созыва провели заключительную сессию Совета. В ней приняли участие 12 народных избранников. На повестке было 12 основных и 2 дополнительных вопроса. Как сообщает 64-я параллель, в устав округа внесли изменения. В полномочия администрации теперь входит утверждение нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения. Депутаты утвердили новый порядок установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории округа. Также две квартиры были переведены из специализированного найма в жилые помещения социального использования. 5 лет назад их передали 2 девушкам-сиротам. Теперь они смогут их приватизировать. Добавлю, что первая сессия нового 5-го созыва Совета пройдет в администрации 15 октября. Семьи с детьми получат ипотечные каникулы. С 1 сентября при рождении или усыновлении 2-го и последующих детей заемщик вправе обратиться в банк за льготным периодом по ипотеке. Максимальный срок – до 18 месяцев. При этом сам факт появления ребенка становится основанием для каникул. Подтверждать снижение дохода не нужно. Однако есть ряд условий. Сумма кредита не должна превышать 15 миллионов рублей. А жилье быть единственным и пригодным для проживания. Заемщик сам решает, как пользоваться периодом. Полностью приостановить платежи или снизить их размер. Новая норма работает и для договоров, подписанных до сентября. День здорового ребенка переносится. В детской поликлинике сообщили об изменении в расписании приема пациентов. Традиционный день здорового ребенка теперь будет проходить не во вторник, четверг, а по средам. Это изменение начнет действовать 7 сентября. Как подчеркивают медики, это временная мера. Новый график создан на постоянной основе. Родители просят учитывать новый день при записи к специалистам и планировании посещения поликлиники. В Костомукши наградили работников культуры. Специалистов отметили торжественно на минувшей сессии Совета округа. Почетную грамоту главы округа вручили директору музыкальной школы Ирине Полуинцевич за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в развитие детской музыкальной школы имени Вавилова. Также грамоты главы удостоена директор муниципального архива и центральной библиотеки Юлия Новик за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в развитие культуры и библиотечного дела в Костомукше. Учитель из Костомукши пригласил президента на свадьбу. Приглашение прозвучало во время встречи главы государства с педагогами в Московском педагогическом университете. Среди участников беседы был учитель физики и математики из гимназии Костомукши Алексей Бокин. Он поделился с президентом личной историей. Он рассказал, что на форуме классных руководителей встретил свою будущую невесту. Для свадьбы пара выбрала символичную дату – День семьи, любви и верности 8 июля 2027 года. Алексей Бокин прямо сказал, что планирует отправить Владимиру Путину приглашение на торжество. Напомню, 3 года назад Алексей Бокин стал учителем года Карелии. Он представлял республику на всероссийском конкурсе. Там его отметили специальной номинацией «Через знания в космос» от Роскосмоса. Автобус до Костомукши отменили. Сегодня, 31 августа, рейс номер 528 Петрозаводск-Костомукша отправлением из карельской столицы в 20:00 выполняться не будет. Также не будет автобуса из Костомукши в Петрозаводск завтра, 1 сентября, в 9:30. Об этом сообщил «Карелавтотранс». Как и прежде, отмену перевозчик объяснил техническими причинами. Далее новости Каливайского района. Администрация района сообщает о том, что в рамках национального проекта формирования комфортной городской среды на центральной улице Ленина поселка Каливала были обустроены новые зоны отдыха. Теперь жители и гости поселка могут отдохнуть во дворах домов по улице Ленина номер 13, 55 и 63. Сотрудники администрации обращают ваше внимание, что скамейки будут эксплуатироваться в теплое время года. На зиму их демонтируют. Эта мера позволит уберечь малые архитектурные формы от повреждений во время уборки снега спецтехникой. В поселке Каливала завершилась реализация социально значимого проекта благоустройства общественной территории возле дома инженера Моберга. Второй этап. Работы проходили в рамках программы поддержки местных инициатив. За это время обновили покрытие тротуара, установили светильники на территории парковки и провели благоустройство территории. Администрация района благодарит всех жителей, поддержавших проект, внесших вклад в его реализацию, в том числе компанию «Кинтизма». Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5-10-46. В социальных аптеках в августе при покупке любых готовых очков футляр всего за 1 рубль. А также при заказе очков для детей в подарок игрушка «Бегущий теленок». В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. Обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефонам в Костомукше 5-10-50 и 5-10-46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. Сегодня в Костомукше переменная облачность, возможен слабый дождь, до 20 градусов прогреется воздух, ветер южный порывами до 7 метров в секунду, атмосферное давление в норме, но к вечеру оно начнет понижаться. В поселке Каливала сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков, до 19 градусов прогреется воздух, ветер южный, юго-восточный порывами до 6 метров в секунду, атмосферное давление чуть ниже нормы. Это все новости к данному часу, желаю всем хорошего дня, оставайтесь с нами, партнер выпуска магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
4: Радиодесерт от Ирины Пановой.
5: Друзья, ловите скорее мой большой привет. А много у меня для вас сегодня музыкальных угощений. Впрочем, друзья, лучшее настроение тоже найдено. Я, знаете, человек не жадный, и им буду с вами делиться от души. Так что скорее проходите, давайте праздновать все подряд.

0: Все это не нравится. Реклама на местном радио.
1: Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику» Петрозаводск на Комсомольский проспект 8 или звоните 559503.
2: Неохотно. Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27 608 тысячных годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
4: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
5: Элемент. Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В Элементе есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Ну что, погода у нас, как обычно, не очень. Так что давайте, друзья, греть друг друга теплотой слов. Номер для ваших горячих, надеюсь, друзья, приветов. 911-402-2040. Сообщение Макс на выбор.

0: Радио Десерт. Лучшее угощение.
1: Друзья, стол эфирный накрыт, и первое угощение музыкальное. Подам Гончаруку Александрова. Саша, пусть жизнь ваша бьет ключом. Александр, удача всегда будет на вашей стороне. Здоровье пусть не подводит. Ну и сегодня, Саша, несмотря на погоду, пусть ваш праздник будет очень теплым и душевным.

Мои очередные горячие поздравления летят Пашкову Юрию. Юрий, я желаю вам крепкого здоровья, крутых достижений, Юрий, и только хороших новостей. Юрий, будьте счастливы и всегда на позитиве.

0: Радиодесерт. Мы угощаем.
1: С большим удовольствием спешу поздравить с главным праздником Бибикова Андрея. Андрей, пусть каждый день приносит вам повод для улыбки. Пусть, Андрей, у вас всегда будет план А, который работает, ну и вагон здоровья в придачу.

0: Реклама на местном радио.
1: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
2: В Калая Мария Пойнт требуется водитель-экспедитор категории Е на Сканию для междугородных грузоперевозок. Зарплата от 120 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 921 016 40 77. Анкету для трудоустройства можно скачать на нашем официальном сайте в разделе «Карьера» и отправить на электронный адрес компании с пометкой «Работа в Костомукше».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Радио Десерт. Лакомое настроение.
1: И еще одно поздравление отправляется в Атанину Владимиру. Владимир, с днем рождения вас большой. Владимир, вам удачи. Уверена, пожалуйста, всегда идите к своим целям и никогда не останавливайтесь.

И еще один именинник на праздничной, надеюсь, волне. Гирявы Виктора. Виктор, с днем рождения вас. Пусть в жизни, Виктор, все складывается как надо. Здоровья вам и легкой судьбы.

0: что говорят астрологи?
1: Они говорят, что люди, рожденные сегодня, амбициозные, чистолюбивые и порядочные личности. Они наделены множеством способностей, которые умеют грамотно использовать для достижения заветных целей. Их главное достоинство – сообразительность и ловкость. Они решают быстро и эффективно запутанные вопросы. Люди, рожденные сегодня, применяют свои умения в жизни и становятся успешными во всех жизненных сферах. Высокий уровень гибкости, находчивости и рациональность таких женщин и мужчин подкупают окружающих. Они становятся примером идеального во всем человека, которому хочется подражать.

0: Реклама на местном радио.
1: Так, вещи перевезли, надо выбрать, какой интернет подключить.
2: А чего убирать? CityLink, конечно.
1: Почему CityLink? Полно же вариантов.
2: CityLink у нас уже давно работает. И без перебоев.
1: Ну да, CityLink проверенный.
2: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони 5-20-09. Оставляй заявку.
1: Вот так CityLink.
3: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону 5-20-09.
4: Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику» Петрозаводск на Комсомольский проспект 8 или звоните 559503.
3: Неофертно. Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27,608% годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Все, кино не будет. Электричество кончилось.
6: Электричество будет, если вы просто возьмете его с собой. Выберите генератор ДДЕ в силе, и электричество будет с вами везде. На рыбалке, в походе, в загородном доме или на промышленном объекте. До 30 сентября купите бензиновый генератор ДДЕ в силе и получите 2 подарка. 2 подарка при покупке бензинового генератора в силе на сайте tdsila.ru.
3: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРНП 304-100-3300.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
7: Все радиодесерты поданы. Угощайте лучшим настроением. Буду уже завтра. Ирина Панова. Пока.

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. За 2 года Esteo начнет продавать 4 новые модели. Планы раскрыли на презентации кроссовера Xlantix ET. В этом году на конвейер встанет гибридный кроссовер D-класса, вероятно, модель на базе Xceed RX. В следующем году планируют рестайлинг. Xlantix ET – новый внедорожник и самый большой и роскошный кроссовер в линейке. Теннет получит штатный фаркоп. Холдинг АГР завершил сертификацию тягово-сцепных устройств для кроссоверов Т4L, Т7 и Т8. Теперь владельцы смогут легально и без претензий со стороны сотрудников полиции установить фаркоп и буксировать прицеп. Раньше надо было проходить экспертизу и регистрировать изменения конструкции за свой счет. Концерн «Джили» разработал новую батарею для электромобилей. Машины смогут проехать на одной зарядке до 1000 километров, а срок службы обещают до 1 000 000 километров пробега. Пилотное внедрение начнется в следующем году, а серийной технологией может стать через 2-3 года. Кроме «Джили», новые батареи будут ставить на «Зикар», «Вольво» и другие марки концерна. Недавно в России поступил в продажу новый ГАК Ion V. Салон сделан в минималистичном стиле. На передней панели 2 дисплея, цифровая приборка и экран мультимедийки. Больше ничего. В отделке много глянцевых поверхностей, но качество материалов высокое. Сзади просторно, хотя машина выглядит компактной. Подробнее о том, что собой представляет новый ГАК Ion V, в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: на местном радио.
1: Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику», Петрозаводск, на Комсомольский проспект 8 или звоните 559503.
2: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27 608 тысячных годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
4: «Элемент» делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В «Элементе» есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
5: Лето, лето, лето на твоей волне.
6: Включай лето
7: вместе с любимым радио
6: 104 FM.

Это время будто старый двор. Не заметил, как он изменился. Почему-то снова далеко. Те, кого считают

0: Местное время 14 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Юлия Семихина. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124. В Карелии остается напряженная ситуация с топливом. Особенно остро ощущается нехватка бензина марки АИ-95. Об этом в конце минувшей недели сообщил премьер-министр правительства региона Андрей Сергеев. На АЗС фиксируются очереди, а в социальных сетях растет число обращений от жителей. Чиновник пояснил, что в выходные в республику должны были поступить все виды топлива и бензин, и дизель. При этом для отдельных категорий потребителей действуют специальные режимы. Экстренные службы и спецтранспорт обслуживаются отдельно. А для юридических лиц предусмотрен особый механизм регулирования. Его координирует Минпромторг Республики. Власти призывают жителей с напоминанием отнестись к временным трудностям. Депутаты Костомукши 4-го созыва провели заключительную сессию Совета. В ней приняли участие 12 народных избранников. На повестке было 12 основных и 2 дополнительных вопроса. Как сообщает 64-я параллель, в устав округа внесли изменения. В полномочия администрации теперь входит утверждение нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения. Депутаты утвердили новый порядок установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории округа. Также две квартиры были переведены из специализированного найма в жилые помещения социального использования. 5 лет назад их передали 2 девушкам-сиротам. Теперь они смогут их приватизировать. Добавлю, что первая сессия нового 5-го созыва Совета пройдет в администрации 15 октября. Семьи с детьми получат ипотечные каникулы. С 1 сентября при рождении или усыновлении 2-го и последующих детей заемщик вправе обратиться в банк за льготным периодом по ипотеке. Максимальный срок – до 18 месяцев. При этом сам факт появления ребенка становится основанием для каникул. Подтверждать снижение дохода не нужно. Однако есть ряд условий. Сумма кредита не должна превышать 15 миллионов рублей. А жилье быть единственным и пригодным для проживания. Заемщик сам решает, как пользоваться периодом. Полностью приостановить платежи или снизить их размер. Новая норма работает и для договоров, подписанных до сентября. День здорового ребенка переносится. В детской поликлинике сообщили об изменении в расписании приема пациентов. Традиционный день здорового ребенка теперь будет проходить не во вторник, четверг, а по средам. Это изменение начнет действовать 7 сентября. Как подчеркивают медики, это временная мера. Новый график создан на постоянной основе. Родители просят учитывать новый день при записи к специалистам и планировании посещения поликлиники. В Костомукши наградили работников культуры. Специалистов отметили торжественно на минувшей сессии Совета округа. Почетную грамоту главы округа вручили директору музыкальной школы Ирине Полуинцевич за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в развитие детской музыкальной школы имени Вавилова. Также грамоты главы удостоена директор муниципального архива и центральной библиотеки Юлия Новик за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в развитие культуры и библиотечного дела в Костомукши. Учитель из Костомукши пригласил президента на свадьбу. Приглашение прозвучало во время встречи главы государства с педагогами в Московском педагогическом университете. Среди участников беседы был учитель физики и математики из гимназии Костомукши Алексей Бокин. Он поделился с президентом личной историей. Он рассказал, что на форуме классных руководителей встретил свою будущую невесту. Для свадьбы пара выбрала символичную дату – День семьи, любви и верности 8 июля 2027 года. Алексей Бокин прямо сказал, что планирует отправить Владимиру Путину приглашение на торжество. Напомню, 3 года назад Алексей Бокин стал учителем года Карелии. Он представлял республику на всероссийском конкурсе. Там его отметили специальной номинацией «Через знания в космос» от Роскосмоса. Автобус до Костомукши отменили. Сегодня, 31 августа, рейс номер 528 Петрозаводск-Костомукша отправлением из карельской столицы в 20:00 выполняться не будет. Также не будет автобуса из Костомукши в Петрозаводск завтра, 1 сентября, в 9:30. Об этом сообщил «Карелавтотранс». Как и прежде, отмену перевозчик объяснил техническими причинами. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5-10-46. В социальных аптеках в августе при покупке любых готовых очков футляр всего за 1 рубль. А также при заказе очков для детей в подарок игрушка «Бегущий теленок». В социальных аптеках на постоянной основе действует скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. Обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефонам в Костомукше 5-10-50 и 5-10-46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. Сегодня в Костомукше переменная облачность, возможен слабый дождь, до 20 градусов прогреется воздух, ветер южный порывами до 7 метров в секунду, атмосферное давление в норме, но к вечеру оно начнет понижаться. Это все новости к данному часу. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь с нами. Партнер выпуска — магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на радио в Костомукше, 370-09.
5: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
2: Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». Сервис на постоянную работу требуется. Слесарь по ремонту и обслуживанию гидравлических систем. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-ремонтник. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы. Проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Любители серебра, не упустите акцию в салоне золота. До конца августа действуют скидки до 50% на серебряные украшения. Спешите приобрести обновки себе или порадовать близких подарками. Здесь же для вас ювелирные украшения из золота с драгоценными и полудрагоценными камнями. Праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон золота. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в Никсервис. Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. Никсервис. Новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-1001-00-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине. В магазине «Эльбес» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-68-60.
5: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в отрыв.
1: На местном радио.

0: Реклама на местном радио.
1: Наклейки на авто, наклейки на окно, бумажные, полимерные, с перфорацией, ламинацией, контурной резкой. Для улицы или внутренних помещений. Заказывайте наклейки на любой вкус в офисе Костомукша Медиа на Звездной, дом 6. Телефон 370-09.
2: Вот и вернулись с дачи. Надо интернет проверить, а то сыну скоро на учебу.
3: Давай бесплатно подключим Ситилинк, пусть они все и проверят.
2: Точно, у них как раз акция «Максимальная скорость на весь учебный год». Всего за 247 рублей в месяц.
3: Да, просто звони 5-20-09.
2: Эх, малой отличником станет.
3: Звони 5-20-09.
4: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 31 октября 2026 года.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный, дом 6.
5: Весь город на одной волне.

Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.

снова просидим до ночи. И ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше. Да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

0: Местное время 15 часов.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска «Больше дыр». Стилисты Vogue перечислили самые модные джинсы в этом году. Самыми актуальными оказались брюки ярких цветов, например, травянисто-зеленого, нежно-розового, вишнево-красного и цитрусовых оттенков. В то же время в модный список вошли и белые джинсы, которые эксперты уверенно назвали новой классикой. Также популярность вновь набирают рваные фасоны с эффектом поношенности и варианты с отворотами. Кроме того, в числе трендов остались и прежние модные варианты, модели с высокой посадкой и джинсы свободного кроя. Вдохновиться на создание своего эффектного образа жителям нашего города предлагает магазин «Элегант». Богатый ассортимент брюк из денима на разные случаи жизни. Джинсы, пожалуй, самая удобная вещь гардероба. Они могут быть разными по стилю и качеству, но неизменно модными. В магазине «Элегант» огромное поступление свежих коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique». Широкий размерный ряд и даже большие размеры. Новые коллекции обуви, в том числе модного итальянского бренда «Regina Bottini». В «Элеганте» продолжается акция на платья. Скидки на них до 70%. Большой ассортимент летних моделей, невероятное качество тканей, женственные силуэты и актуальные фасоны. Платья на каждый день для отдыха и особых случаев. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Ну что у нас насчет рыбалки-то?
2: Все в силе.
1: А где снасти покупать будем? Где экипировку брать?
2: Я ж говорю, все в силе.
3: Отделы рыбалки и туризма в сети магазинов «Сила». Здесь тысячи моделей снастей популярных брендов, комфортная экипировка и все необходимое для рыбалки и туризма. Собирайтесь на рыбалку в магазинах «Сила».
4: Ты меня освободил и имеешь право на одно желание.
5: Хочу ведро острых крыльев, как в KFC.
6: По пироме иди, чтобы узнать этот вкус, и своим ты поверишь глазам. Здесь тебя уже ждет острых крыльев каскад. Ты готов?

0: Крылья в острой хрустящей панировке, как в KFC. Ждут тебя на бульваре Лазарева, 4. Предзаказы по телефону 981-123-5555.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
2: Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104

С кем буду снова этой ночью? Ветер подует в спину, напомнив о чем-то срочном. И ты хочешь поставить точку, ведь между нами пропасть.

0: Реклама на местном радио. В Калая Мария Пуэ требуется водитель-экспедитор категории Е на Сканию для междугородных грузоперевозок. Зарплата от 120 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 921 016 40 77. Анкету для трудоустройства можно скачать на нашем официальном сайте в разделе «Карьера» и отправить на электронный адрес компании с пометкой «Работа в Костомукше».
1: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
2: Лето – это когда ни о чем не жалеешь.
3: Идем навстречу лету.
2: На местном радио.

0: Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.
1: Мы мечтали, что однажды

0: Новости.
1: С новостями у микрофона Юлия Семихина. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124. В Карелии остается напряженная ситуация с топливом. Особенно остро ощущается нехватка бензина марки АИ-95. Об этом в конце минувшей недели сообщил премьер-министр правительства региона Андрей Сергеев. На АЗС фиксируются очереди, а в социальных сетях растет число обращений от жителей. Чиновник пояснил, что в выходные в республику должны были поступить все виды топлива, и бензин, и дизель. При этом для отдельных категорий потребителей действуют специальные режимы. Экстренные службы и спецтранспорт обслуживаются отдельно. А для юридических лиц предусмотрен особый механизм регулирования. Его координирует Минпромторг Республики. Власти призывают жителей с напоминанием отнестись к временным трудностям. Депутаты Костомукши 4-го созыва провели заключительную сессию Совета. В ней приняли участие 12 народных избранников. На повестке было 12 основных и 2 дополнительных вопроса. Как сообщает 64-я параллель, в устав округа внесли изменения. В полномочия администрации теперь входит утверждение нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения. Депутаты утвердили новый порядок установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории округа. Также две квартиры были переведены из специализированного найма в жилые помещения социального использования. 5 лет назад их передали 2 девушкам-сиротам. Теперь они смогут их приватизировать. Добавлю, что первая сессия нового 5-го созыва Совета пройдет в администрации 15 октября. Семьи с детьми получат ипотечные каникулы. С 1 сентября при рождении или усыновлении 2-го и последующих детей заемщик вправе обратиться в банк за льготным периодом по ипотеке. Максимальный срок – до 18 месяцев. При этом сам факт появления ребенка становится основанием для каникул. Подтверждать снижение дохода не нужно. Однако есть ряд условий. Сумма кредита не должна превышать 15 миллионов рублей. А жилье быть единственным и пригодным для проживания. Заемщик сам решает, как пользоваться периодом. Полностью приостановить платежи или снизить их размер. Новая норма работает и для договоров, подписанных до сентября. День здорового ребенка переносится. В детской поликлинике сообщили об изменении в расписании приема пациентов. Традиционный день здорового ребенка теперь будет проходить и не во вторник, четверг, а по средам. Это изменение начнет действовать 7 сентября. Как подчеркивают медики, это временная мера. Новый график создан на постоянной основе. Родители просят учитывать новый день при записи к специалистам и планировании посещения поликлиники. В Костомукши наградили работников культуры. Специалистов отметили торжественно на минувшей сессии Совета округа. Почетную грамоту главы округа вручили директору музыкальной школы Ирине Полуинцевич за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в развитие детской музыкальной школы имени Вавилова. Также грамоты главы удостоена директор муниципального архива и центральной библиотеки Юлия Новик за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в развитие культуры и библиотечного дела в Костомукше. Учитель из Костомукши пригласил президента на свадьбу. Приглашение прозвучало во время встречи главы государства с педагогами в Московском педагогическом университете. Среди участников беседы был учитель физики и математики из гимназии Костомукши Алексей Бокин. Он поделился с президентом личной историей. Он рассказал, что на форуме классных руководителей встретил свою будущую невесту. Для свадьбы пара выбрала символичную дату – День семьи, любви и верности 8 июля 2027 года. Алексей Бокин прямо сказал, что планирует отправить Владимиру Путину приглашение на торжество. Напомню, 3 года назад Алексей Бокин стал учителем года Карелии. Он представлял республику на всероссийском конкурсе. Там его отметили в специальной номинации «Через знания в космос» от Роскосмоса. Автобус до Костомукши отменили. Сегодня, 31 августа, рейс номер 528 Петрозаводск-Костомукша отправлением из карельской столицы в 20:00 выполняться не будет. Также не будет автобуса из Костомукши в Петрозаводск завтра, 1 сентября, в 9:30. Об этом сообщил «Карелавтотранс». Как и прежде, отмену перевозчик объяснил техническими причинами. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5-10-46. В социальных аптеках в августе при покупке любых готовых очков футляр всего за 1 рубль. А также при заказе очков для детей в подарок игрушка «Бегущий теленок». В социальных аптеках на постоянной основе действует скидки для для пенсионеров по пенсионному удостоверению. Обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефонам в Костомукше 5-10-50 и 5-10-46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. Сегодня в Костомукше переменная облачность, возможен слабый дождь, до 20 градусов прогреется воздух, ветер южный порывами до 7 метров в секунду, атмосферное давление в норме, но к вечеру оно начнет понижаться. Это все новости к данному часу. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь с нами. Партнер выпуска — магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
0: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.

0: Это вот знаешь, когда вспомнил бабушку с дедушкой, на чем они росли, на какой музыке, и вот она вылилась вот в эту песню.
1: Пусть жажда этого лета растворится в море отличной музыки. На 104 FM.

точно. Но это лучше, чем бесконечно проверять почту. Хоть я и скучаю, не очень будет приятно видеть твой почерк. Ты ждал меня до утра, я не пришла и поворачивала все в пользу себя.

больше. Я не хотела тебя видеть в таком виде, но ты решил, тебе все можно. Ты меня по-французски, я по-английски. Уйду, чтобы не ранить тебя, но останусь близко. Я сохраню все наши

храню наш фотоальбом. Вся правда в том, что любовь в нас обрела свой дом. Самый нужный час, наш с тобой рассказ многотомный. Я в плену у глаз твоих томно. И сколько бы не было комнат в нашей квартире,

читаем сотовым. Наш с тобой рассказ многотомный. Я в плену у глаз твоих томных. И сколько бы не было комнат в нашей квартире, о, они бы нас не разлучили.

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе.

0: Местное время 17 часов.
1: Еще не вечер. Еще не вечер. Программа подготовлена по заказу акционерного общества «Карельский Акатеш».
2: Еще не вечер.
3: Друзья мои, расстаемся официально сегодня мы с календарным летом, но не грустим. Ни в коем случае возлагаем надежды на бархат, на его продолжение. Надеюсь, в сентябре будет чем нас приятным удивить. А пока давайте вместе шагнем в один из завершающих часов лета.

В отличие от уходящего лета, предстоящий час на местном, друзья мои, будет жарким. Много важной информации и новостей вас ждет об уникальных испытаниях системы автоматического контроля выбросов, вы узнаете, о необычном увлечении одного из ветеранов комбината. Также расскажу об успехах наших спортсменов, но и ваши успехи в наших традиционных розыгрышах, уверена, не заставят сегодня себя ждать. На кону у нас сегодня будут куриные крылышки от Папы Ромы и вкуснейший подарок от Суши Биг. Все подробности чуть позже, а пока наши контакты, которые вам точно понадобятся. 37027 наш эфирный номер и телефон для смс-сообщений, посланий в МАКС 911-402-2040.

0: Реклама на местном радио.
1: Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику», Петрозаводск, на Комсомольский проспект 8 или звоните 55-95-03.
2: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27,608% годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Дорогой, едем на дачу. Все в силе?
4: Да, все в силе.
3: Газонокосилку собирались на участок купить. Все в силе?
4: Все в силе.
3: Мангал и уголь для шашлыков. Все в силе?
4: Все в силе.
3: Обещал бензопилу приобрести, дров напилить. Все в силе?
4: Хе, все в силе. Уже купил. И спиннинг на рыбалку взял. Ведь все в силе?
3: Все в силе.
5: Магазины «Сила». Для дачи и отдыха все в силе.
3: Все в силе.
4: Все в силе.
6: Да, здесь есть все, что нужно.
7: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур». Инжи

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В «Элементе» радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Новости Северстали.
1: Карельский Акатеж стал площадкой уникальных для республики испытаний системы автоматического контроля выбросов. Систему установили на газоходах трех паровых котлов комбината. Они предназначены для автоматического непрерывного измерения концентрации загрязняющих веществ в выбросах промышленных предприятий и технологических газов. Выполняют отбор проб, расчет выбросов загрязняющих веществ, сбор, обработку, визуализацию, хранение полученных данных. Все результаты поступают при этом в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Испытания провели на территории энергоуправления. Помимо сотрудников комбината, в них участвовали представители территориального органа Росприроднадзора. Находясь за тысячи километров от комбината, специалисты центрального аппарата этого же ведомства в Москве следили за происходящим в режиме реального времени на рабочем мониторе. Данные передавались в том числе с помощью VR-очков, закрепленных на голове участника событий. Специалист подрядной организации Green Tech Engineering об этом рассказал, и, как он отметил, компания выполнила полный цикл работ от инспекции объекта и проектирования до пуска наладки. Перед испытаниями система 2 месяца была в опытной эксплуатации. Как пояснил Даниил, мы первооткрыватели в этой области в регионе. Коллегам из Карельского Акатеша предстоит изучить все нюансы, чтобы качественно обслуживать оборудование. При этом мы на связи и готовы помочь, подчеркнул специалист. Добавлю, что система контроля выбросов официально принята в эксплуатацию.

0: про профи.
1: Молодежь карельского «Акатыша» встретилась с директором по работе с персоналом «Северстали» Татьяной Полетаевой. Разговор начали с подведения промежуточных итогов работы молодежного актива комбината. Нашим ребятам точно есть чем гордиться. Они продолжают проводить экскурсии родной комбинат, активно участвуют в корпоративных и городских проектах, успешно организовали свой первый турслет и уже строят планы на самое ближайшее время. Затем участники встречи перешли к открытому диалогу, обсудили острые и важные темы, которые волнуют молодых сотрудников. Среди них доступность жилья и медицина в Костомукше, взаимоотношения поколений на производстве, а также каналы обратной связи для сотрудников и, конечно же, программа поддержки для своих.

0: сильное звено.
1: Костомукшанин Олег Курченко станет героем документального фильма, который покажут на платформе ОККО. Съемки проходили в том числе в Костомукше и даже на промплощадке комбината. Олег Курченко сейчас пенсионер. Более 20 лет он проработал машинистом экскаватора в рудоуправлении. В 22-м году именно он, управляя экскаватором номер 44 в карьере Западной, загрузил исторический ковш, ставший символом миллиардной тонны добытой руды. Параллельно с работой Олег занимался экстремальным спортом, покорял горы и катался на горных лыжах. Сегодня все свое время он посвящает любимому увлечению. Фильм снимает Константин Галат, российский режиссер, фотограф и фрирайдер. Среди его работ более чем 40 документалок о фрирайде на лыжах, каякинге, маунтинбайке и экспедициям по диким и труднодоступным местам в различных горных регионах планеты. Режиссер познакомился с костомукшанином Олегом Курченко в горах. Вместе они совершили уже не один поход. Называется фильм «Затем». Это про то, зачем вообще человек лезет в горы, о чем думает по пути и каким возвращается, про людей, про их внутренние поиски. Как говорит режиссер, в фильме не будет ни одного кадра курортов и инфраструктуры. Только люди и только дикая первозданная природа. Основную часть фильма снимали весной в режиме пеших восхождений и также катания за 2 месяца в 7 районах вокруг Эльбруса. Костомукшанин Олег Курченко – один из героев этого фильма.

0: Спортивная жизнь.
1: Последнюю неделю августа спортсмены из Костомукши, друзья мои, особенно девушки, очень круто себя проявили. Итак, о первом событии расскажу. С 25 по 29 августа в Санкт-Петербурге проходили всероссийские соревнования по боксу на призы чемпиона мира Николая Валуева. В этом году в соревнованиях участвовали более 270 спортсменов со всей России. Они съехались. Наш город и республику на турнире представляла воспитанница спортшколы Софья Филимонова. В финальном бою, правда, Софья уступила. Она уступила лишь Алине Пономарчук из ДНР. Таким образом, заняв второе место. К турниру Софью подготовил тренер Костомукшской школы бокса Максим Безуглый. Ну а вторая новость, она из мира биатлона. Костомукшанка Мария Штейникова стала призером первенства республики по биатлону. 28 августа в Петрозаводске проходил второй день первенства кросс-спринт среди девушек 15-16 лет. Сильнейших определяли в индивидуальной гонке на лыжероллерах. Так вот, среди девушек на дистанции 3 километра с двумя огневыми рубежами с малокалиберной винтовки спортсмен и воспитанница спортивной школы Костомукши Мария Штейникова заняла третье место. Добавлю, что тренирует Марию наставник спортшколы Кристина Климова.

0: Реклама на местном радио.
1: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
2: В Калая-Марьяпое требуется водитель-экспедитор категории Е на Сканию для междугородных грузоперевозок. Зарплата от 120 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 921 016 40 77. Анкету для трудоустройства можно скачать на нашем официальном сайте в разделе «Карьера» и отправить на электронный адрес компании с пометкой «Работа в Костомукше».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

0: Пицца «Папа Рома». Настоящая питерская шаверма в Костомукше по приятной цене в павильоне в самом центре города на бульваре Лазарева 1.
1: И еще шанс, друзья, заполучить вкуснейшие куриные крылышки от «Папы Рома» у вас появится буквально сию секунду, ведь этот приз мы будем разыгрывать в нашем традиционном конкурсе «Дай 5». Как же мы будем это делать? Тут, собственно, тоже никаких изменений. Мы берем горячий хит. Единственный нюанс, на этой неделе я решила взять хиты не текущего чарта «Крутой кипяток», а самые классные летние хиты, которые попадали в наш чарт последние годы. Вот так мы своеобразно проводим лето и заодно, может быть, немножко встретим осень или не встретим, а продлим себе это самое лето хотя бы в музыке. В общем, берем мы какие-нибудь летние хиты и в этих хитах каждый день будничный будем жарить какое-нибудь классное эффектное слово. И сегодня вновь у нас имеется один классный летний хит, такой вот прям в тему 31 августа он прозвучит. И в этом хите традиционно мы одно слово от вас спрятали под жареной хрустящей корочкой. Ваша задача эту корочку снять и угадать, какое же слово мы от вас скрыли. Затем на номер 911-402-2040 пишите, пожалуйста, ваши версии по поводу того, какое же слово спрятано. Автор первого верного смс-сообщения получит от нас порцию славы, конечно же, и те самые куриные крылышки от «Папы Ромы». Итак, задание у нас готово, друзья. Внимание, давайте его послушаем.

Ну, друзья, давайте проверять вашу память. Я думаю, что этот хит практически у многих сегодня крутится в голове. Пишите, какое же слово скрыто сегодня под жареной корочкой в этом популярном треке. 911-402-2040.

Но пока не остыли вкуснейшие крылышки от Папы Ромы, друзья, давайте же узнаем, кто у нас сегодня станет их обладателем. Но прежде чем мы познакомимся с сегодняшним победителем, давайте еще разочек послушаем задание на сегодня.

0: Друзья, ну, конечно же, сегодня было соревнование практически на скорость. И с самым шустрым слушателем мы связались прямо сейчас. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
1: Евгений.
0: Евгений, очень приятно. Евгений, так какое же слово мы сегодня поджарили? Говорите громко.
1: Мало.
0: Мало, считает Евгений. Давайте проверим.

0: Евгений, ну вот 31 августа мало ли вам было этого лета, скажите?
1: Да, в каком-то смысле да.
0: В каком смысле мало, Евгений, признавайтесь?
1: Мало тепла.
0: Мало тепла, мало солнца. А что-то хорошее-то этим летом было все же с вами?
1: Да, было, что, отпуск.
0: Отпуск был, так, не знаю, там рыбалка, ягоды, грибы, урожай
1: да,
0: хороший.
1: Совершенно верно, рыбалка.
0: Рыбалка была. Что самое большое было поймано вами этим летом? По весу, не знаю, по размеру.
1: Большого ничего такого, рекорда не поставлю, но тем не менее. Главное удовольствие и отдых.
0: Ну, в рыбалке-то да, главное удовольствие, тут согласна абсолютно. Евгений, надеюсь, что порцию удовольствия доставят вам и куриные крылышки от папы Ромы, они ваши абсолютно заслуженно. Оставайтесь на связи за эфиром, все о деталях расскажу.

0: Еще кусочек.
1: Да, друзья, еще кусочек тепла хотелось бы нам попросить у этого лета, но давайте будем реалистами, все-таки живем мы на севере и будем искать все другие способы согреться и прогреться и поджариться. В данном случае предлагаю нам с вами согреться с помощью вкусной еды. И суши-биг, кафе суши-биг нам готово помочь в нашем страстном желании. Сегодня мы будем разыгрывать от суши-биг круассан с красной рыбкой и творожным сыром. Возможно, красная рыбка пойманная как раз-таки на Карельских берегах, и от этого еще вкуснее и еще сочнее, наверное, она будет. Итак, друзья, круассан с красной рыбой и творожным сыром у нас всего один, как и обычно, приз от Суши Биг в будни, но желающих, я надеюсь, будет на него много. Как же мы будем этот приз разыгрывать? Сейчас все расскажу. Тут формат тоже мы менять не будем. Вновь мы с вами перенесемся в определенный год недавнего прошлого. Какой именно год? Задача будет у вас угадать, какой же это был год. Я для вас подготовила несколько подсказок. Это будут гастрономические подсказки. Я вам расскажу о рекордах, которые произошли в тот самый год, о котором мы ведем речь. И одна подсказка будет музыкальная. Мы послушаем фрагмент хита, который в тот самый год вышел. Ну, а вы угадываете, какой год, и скидывайте нам в смс на 911-402-2040 свою версию, в какой же год мы с вами перенеслись. В общем, все просто. Итак, переходим к подсказкам. Какие же рекорды были совершены в том самом году? В мексиканском городке приготовили самое большое тако. Это гигантское блюдо, и весило оно более 750 килограмм. И в нем две трети – это было мясо. Представляете, друзья, более 500 килограмм мяса в блюде. Далее в книгу рекордов Гиннесса вошел в том же самом году навык стремительной разделки курицы. Ее сумели разделать за 4 секунды. И этот рекорд внесли, соответственно, в этом же году в книгу рекордов Гиннесса. Ну и в том же самом году в нашей стране космическая певица Катя Лель спела один из своих самых знаковых хитов. Фрагмент мы услышим прямо сейчас.

0: Ну а вы попробуйте, друзья, угадать, в каком же году все это происходило. Всего 4 цифры жду я от вас на номер 911-402-2040. В какой год мы с вами перенеслись? Напомню, что на кону сегодня у нас вкуснейший приз от Суши Биг, круассан с красной рыбой и творожным сыром. Дерзайте.
1: Может, закажем пиццу?
2: Как раньше?
1: Ну да.
2: Не хочу, как раньше. Хочу, как брали недавно в Суши Биг.
1: Чем тебе старая пицца не угодила?
2: Хочу пиццу неаполитана с настоящей моцареллой из муки малина Грасси. Номера уно в Костомукше.
1: Хорошо, хорошо. Уже звоню в Суши Биг. 911-419-2020.
3: Суши Биг. Здравствуйте.
1: Девушка, пиццу с доставкой, пожалуйста.
4: Доставка осуществляет Суши Гид. ОГРН 12-01-50-40-17. ИНН 100-401-96-92.

0: Ну, мы, друзья, настраиваемся потихонечку вовсе не на весну, на осень, но всячески пытаемся себя отвлечь от мыслей об этом времени года и, конечно же, чем-то приятным себя порадовать. Сегодня приятно будет радовать нас сушибик и готов подарить кому-то из вас круассан с красной рыбой и творожным сыром. Сегодня мы с вами в этом конкурсе еще кусочек вновь перенеслись в какой-то год. Какой именно? Давайте мы сейчас узнаем у претендента на победу. Здравствуйте!
1: Добрый день.
0: Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста.
1: Василий.
0: Василий, очень приятно. Василий, итак, ваша версия, в какой же год мы перенеслись и в каком году Катя Лель спела свой один из самых главных хитов «Мой мармеладный»? Когда это было?
1: «Мой мармеладный» или какой? Подождите, я прослушал.
0: Ну вот мы прослушали с вами «Мой мармеладный», и вы нам написали, в каком году это все происходило.
1: А, да, ну там попробует, попробуй там, да, 2003.
0: 2003, конечно же, Василий, 2003 год, то есть вы не соотносите «Муси-Пуси» и «Мой мармеладный», да, для вас это разные песни. Ну, на самом деле, это одна песня, Василий, я вам расскажу. Расскажите, что хорошего с вами, сладкого и мармеладного, случилось в 2003 году, можете ли вспомнить?
1: А я женился.
0: Вы женились в 2003-м. То есть не исключено, что ваш первый свадебный танец происходил под песню «Катя Лель», нет?
1: Нет, первый был другой, я уже не помню, но «Катя Лель» была.
0: «Катя Лель» была на вашей вечеринке. Ну, я представляю, что это было, наверное, классное событие. Это вы, получается, уже женаты 23 года?
1: Нет, к сожалению, я развелся.
0: Развелись уже, ну вот так вот бывает, да.
1: Ну, не всегда Катя Лель помогает.
0: Не всегда, согласна, но надеюсь, что немножко скрасить осадок от уходящего лета поможет вам круассан с красной рыбой и творожным сыром. По крайней мере, попробуйте это сделать. Василий, вам приятного аппетита желаю, оставайтесь на связи, все подробно за эфиром расскажу.
1: Спасибо.
2: Еще не вечер! Реклама на местном радио. В Калая Мария Пуэ требуется водитель-экспедитор категории Е на Сканию для междугородных грузоперевозок. Зарплата от 120 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 921 016 40 77. Анкету для трудоустройства можно скачать на нашем официальном сайте в разделе «Карьера» и отправить на электронный адрес компании с пометкой «Работа в Костомукше».
3: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
4: Элемент. Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В Элементе есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
5: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Друзья, ну не смотрите сегодня очень пристально на календарь, не грустите. Если в душе у вас будет лето и будет тепло, то я думаю, что и море вам будет сниться чаще. И вообще не страшны будут все эти слова с окончанием «брь», будь то сентябрь, октябрь или ноябрь. Но если вдруг мы замерзнем от этих неприятных окончаний, то согреваться будем вместе под музыку. Давайте вместе сегодня помашем ручкой лету, а я вам помашу. Услышимся мы завтра уже в сентябре, друзья мои, здесь же на 104. Ваша Катя Пажова, Данил Бриллиантов за пультом. Услышимся завтра. Всем пока. Yeah.

0: Местное время 18 часов. Новости.
1: С новостями у микрофона Юлия Семихина. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124. В Карелии остается напряженная ситуация с топливом. Особенно остро ощущается нехватка бензина марки АИ-95. Об этом в конце минувшей недели сообщил премьер-министр правительства региона Андрей Сергеев. На ЗАЭС фиксируются очереди, а в социальных сетях растет число обращений от жителей. Чиновник пояснил, что в выходные в республику должны были поступить все виды топлива и бензин, и дизель. При этом для отдельных категорий потребителей действуют специальные режимы. Экстренные службы и спецтранспорт обслуживаются отдельно. А для юридических лиц предусмотрен особый механизм регулирования. Его координирует Минпромторг Республики. Власти призывают жителей с напоминанием отнестись к временным трудностям. Депутаты Костомукши 4-го созыва провели заключительную сессию Совета. В ней приняли участие 12 народных избранников. На повестке было 12 основных и 2 дополнительных.

0: Как сообщает 64-я параллель, в устав округа внесли изменения. В полномочия администрации теперь входит утверждение нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения. Депутаты утвердили новый порядок установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории округа. Также две квартиры были переведены из специализированного найма в жилые помещения социального использования. 5 лет назад их передали 2 девушкам-сиротам. Теперь они смогут их приватизировать. Добавлю, что первая сессия нового 5-го созыва совета пройдет в администрации 15 октября. Семьи с детьми получат ипотечные каникулы. С 1 сентября при рождении или усыновлении 2-го и последующих детей заемщик вправе обратиться в банк за льготным периодом по ипотеке. Максимальный срок – до 18 месяцев. При этом сам факт появления ребенка становится основанием для каникул. Подтверждать снижение дохода не нужно. Однако есть ряд условий. Сумма кредита не должна превышать 15 миллионов рублей. А жилье быть единственным и пригодным для проживания. Заемщик сам решает, как пользоваться периодом. Полностью приостановить платежи или снизить их размер. Новая норма работает и для договоров, подписанных до сентября. День здорового ребенка переносится. В детской поликлинике сообщили об изменении в расписании приема пациентов. Традиционный день здорового ребенка теперь будет проходить не во вторник, четверг, а по средам. Это изменение начнет действовать 7 сентября. Как подчеркивают медики, это временная мера. Новый график создан на постоянной основе. Родители просят учитывать новый день при записи к специалистам и планировании посещения поликлиники. В Костомукше наградили работников культуры. Специалистов отметили торжественно на минувшей сессии Совета округа. Почетную грамоту главы округа вручили директору музыкальной школы Ирине Полуинцевич за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в развитие детской музыкальной школы имени Вавилова. Также грамоты главы удостоена директор муниципального архива и центральной библиотеки Юлия Новик за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в развитие культуры и библиотечного дела в Костомукше. Учитель из Костомукши пригласил президента на свадьбу. Приглашение прозвучало во время встречи главы государства с педагогами в Московском педагогическом университете. Среди участников беседы был учитель физики и математики из гимназии Костомукши Алексей Бокин. Он поделился с президентом личной историей. Он рассказал, что на форуме классных руководителей встретил свою будущую невесту. Для свадьбы пара выбрала символичную дату – День семьи, любви и верности 8 июля 2027 года. Алексей Бокин прямо сказал, что планирует отправить Владимиру Путину приглашение на торжество. Напомню, 3 года назад Алексей Бокин стал учителем года Карелии. Он представлял республику на всероссийском конкурсе. Там его отметили в специальной номинации «Через знания в космос» от Роскосмоса. Автобус до Костомукши отменили. Сегодня, 31 августа, рейс номер 528 Петрозаводск-Костомукша отправлением из карельской столицы в 20:00 выполняться не будет. Также не будет автобуса из Костомукши в Петрозаводск завтра, 1 сентября, в 9:30. Об этом сообщил «Карелавтотранс». Как и прежде, отмену перевозчик объяснил техническими причинами. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5-10-46. В социальных аптеках в августе при покупке любых готовых очков футляр всего за 1 рубль. А также при заказе очков для детей в подарок игрушка «Бегущий теленок». В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. Обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефонам в Костомукше 5-10-50 и 5-10-46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. Сегодня в Костомукше переменная облачность, возможен слабый дождь, до 20 градусов прогреется воздух, ветер южный порывами до 7 метров в секунду, атмосферное давление в норме, но к вечеру оно начнет понижаться. Это все новости к данному часу, желаю всем хорошего дня, оставайтесь с нами, партнер выпуска магазин садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда на подкове» и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда на подкове». Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
4: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
5: Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». Сервис на постоянную работу требуется. Слесарь по ремонту и обслуживанию гидравлических систем. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-ремонтник. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы. Проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Любители серебра, не упустите акцию в салоне золота. До конца августа действуют скидки до 50% на серебряные украшения. Спешите приобрести обновки себе или порадовать близких подарками. Здесь же для вас ювелирные украшения из золота с драгоценными и полудрагоценными камнями. Праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон золота. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможны рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-1001-001-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине.
0: магазине «Эльбес» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-68-60.
4: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: тебе я такой странный, не обойдется без драмы. Нет хуже пары, чем мы летим.
1: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
2: И море отличной музыки.

Они все уходили, как мечты, не успевшие сбыться. Как отец, когда тебе было 8, как брат, когда только женился. Но ты больше не плачешь по тем, кого даже не вспомнить добрым словом. Научилась прощать, но

0: Реклама на местном радио.
1: Хотите сделать свой бизнес заметнее? Закажите баннер с индивидуальным дизайном. Приходите в офис Костомукша Медиа на Звездную, дом 6. Печатаем баннеры, разрабатываем индивидуальный дизайн. Быстро и качественно. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6. Телефон 370 09.

0: Домашнее телевидение «Ситилинк». 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 5-20-09.
1: Условия акции уточняют по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 30 сентября 2026 года.
2: «Ситилинк».
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Кинарем.
1: Спонсор рубрики – магазин «Клевое место».
2: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбу, главное – как. Об этом наша рубрика.
3: Где мои снасти?
2: Забота о рыбацком снаряжении превыше всего. Срок лески, например, можно продлить, регулярно смазывая ее глицерином. Вы не забывайте о таком методе. А вот еще один. Избавиться от петель на леске можно вот так. Размотайте леску вдоль уреза водоема или на мокром поле. Отойдите на 50-60 метров и, слегка сжав влажной тряпкой леску у нижнего кольца, начните медленно подматывать. Главное в нашем деле – выдержка.
4: Не клюет.
2: Если ваша любимая блесна потускнела, а под рукой совсем ничего не оказалось, то можно вернуть ей былой блеск, потерев пеплом от сигареты. Не забудьте только вымыть руки после курения. Рыбы терпеть не могут никотин. Да и многие окружающие тоже не любят табачного дыма. Не забывайте и об этом.
4: Хороша уха.
2: Существует масса самых разных рецептов приготовления ухи. Так, на севере варят уху молочную. В кипящее молоко кладут соль, очищенную мелкую рыбу и масло. Пришел этот рецепт на русский север из Финляндии. В стране тысячи озер готовят уху несколько иначе. Сначала в воде варят луковицу и морковь, которую после вынимают. В бульон также добавляется перец и соль по вкусу. После добавляется немного картофеля, наливается молоко и кладется красная рыба. Информация о пропорциях молока и воды встречается довольно расхожая, но чаще всего говорят о пропорции один к одному. Так что тут есть место для творчества, приятного аппетита и клевого настроения.
5: Душевная, душевная, душевная рыбалка.
1: Спонсор рубрики «Магазины «Клевое место».
6: В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазины «Клевое место» на Горняков 2А и со

0: Реклама на местном радио.
1: Вот и вернулись с дачи. Надо интернет проверить, а то сыну скоро на учебу.
2: Давай бесплатно подключим Ситилинк, пусть они все и проверят.
1: Точно, у них как раз акция «Максимальная скорость на весь учебный год». Всего за 247 рублей в месяц.
2: Да, просто звони 5-20-09.
1: Эх, малой отличником станет.
2: Звони 5-20-09.
3: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 31 октября 2026 года.
4: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
5: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В Элементе радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: бы все так просто.
1: Местное время 7 вечера.
2: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
3: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – больше дыр. Стилисты Vogue перечислили самые модные джинсы в этом году. Самыми актуальными оказались брюки ярких цветов, например, травянисто-зеленого, нежно-розового, вишнево-красного и цитрусовых оттенков. В то же время в модный список вошли и белые джинсы, которые эксперты уверенно назвали новой классикой. Также популярность вновь набирают рваные фасоны с эффектом поношенности и варианты с отворотами. Кроме того, в числе трендов остались и прежние модные варианты – модели с высокой посадкой и джинсы свободного кроя. Вдохновиться на создание своего эффектного образа жителям нашего города предлагает магазин «Элегант». Богатый ассортимент брюк из денима на разные случаи жизни. Джинсы, пожалуй, самая удобная вещь гардероба. Они могут быть разными по стилю и качеству, но неизменно модными. В магазине «Элегант» огромное поступление свежих коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique». Широкий размерный ряд и даже большие размеры. Новые коллекции обуви, в том числе модного итальянского бренда «Regina Bottini». В «Элеганте» продолжается акция на платья. Скидки на них до 70%. Большой ассортимент летних моделей, невероятное качество тканей, женственные силуэты и актуальные фасоны. Платья на каждый день для отдыха и особых случаев. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
2: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

кто сказал, что пацаны не танцуют? Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, я заплачу.

0: Прощай лето вместе с любимым радио.
1: Реклама на местном радио.
2: Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику», Петрозаводск, на Комсомольский проспект 8 или звоните 55
3: 95 03. Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27,608% годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
5: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

холодно, дик. Глупо, наигранно, так грубо, но тихо. Я будто поверю тебе и не замечу, что с каждой секундой мы дальше становимся словно на вечность. Время покажет, кто временный, а кто навсегда. Кто-то готов жить иллюзией, но только не я. Хватит, устал я искать в тебе то, чего нет ни на грамм. Просто бегу от людей, у которых нет цены словом.

Если бы время назад, честно не знаю. Ты думала, это прогулка по раю, не просто по краю. Чувства сменились на злость, потом равнодушие. Трудно дышать, ты плюс я равно удушье. Стены предательски давят, играется память. А тут мы смеялись, а тут мы стоп, надо оставить. Хватит, устал я и

0: Реклама на местном радио.
1: Есть хорошая фотография с фотосессии? Не храните ее в телефоне, напечатайте на холсте. Она украсит интерьер вашего дома и подарит теплые воспоминания. Костомукша Медиа. Печать любых изображений на холсте с натяжкой на подрамник. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6.

0: Распродажа газонокосилок и триммеров во всех магазинах «Сила» до конца сентября. Успей сэкономить!
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Хотите сделать свой бизнес заметнее? Закажите баннер с индивидуальным дизайном. Приходите в офис Костомукша Медиа на Звездную, дом 6. Печатаем баннеры, разрабатываем индивидуальный дизайн. Быстро и качественно. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6. Телефон 370-09.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В Элементе есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Снова я проснусь один. Я жду тебя, хотя есть миллион друг.
1: Местное время 8 вечера.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
3: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
4: Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». Сервис на постоянную работу требуется. Слесарь по ремонту и обслуживанию гидравлических систем. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-ремонтник. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы. Проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Любители серебра, не упустите акцию в салоне золота. До конца августа действуют скидки до 50% на серебряные украшения. Спешите приобрести обновки себе или порадовать близких подарками. Здесь же для вас ювелирные украшения из золота с драгоценными и полудрагоценными камнями. Праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон золота. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-001-001-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине. В магазине «Эльбес» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-68-60.
3: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Я расскажу тебе обо всем.
1: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.
2: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
3: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. За 2 года Esteo начнет продавать 4 новые модели. Планы раскрыли на презентации кроссовера Xlantix ET. В этом году на конвейер встанет гибридный кроссовер D-класса, вероятно, модель на базе Xceed RX. В следующем году планируют рестайлинг. Xlantix ET – новый внедорожник и самый большой и роскошный кроссовер в линейке. Теннет получит штатный фаркоп. Холдинг АГР завершил сертификацию тягово-сцепных устройств для кроссоверов Т4L, Т7 и Т8. Теперь владельцы смогут легально и без претензий со стороны сотрудников полиции установить фаркоп и буксировать прицеп. Раньше надо было проходить экспертизу и регистрировать изменения конструкции за свой счет. Концерн «Джили» разработал новую батарею для электромобилей. Машины смогут проехать на одной зарядке до 1000 километров, а срок службы обещают до 1 000 000 километров пробега. Пилотное внедрение начнется в следующем году, а серийной технологией может стать через 2-3 года. Кроме «Джили», новые батареи будут ставить на «Зикар», «Вольво» и другие марки концерна. Недавно в России поступил в продажу новый ГАК Ion V. Салон сделан в минималистичном стиле. На передней панели 2 дисплея, цифровая приборка и экран мультимедийки. Больше ничего. В отделке много глянцевых поверхностей, но качество материалов высокое. Сзади просторно, хотя машина выглядит компактной. Подробнее о том, что собой представляет новый ГАК Ion V, в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
3: Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики «Идей» корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики «Идей» для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету на 104 FM.

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись. Давай.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104 FM.

городе снова зажгутся огни. Значит, мы скоро ложимся спать. Мы тут заблудились, с тобой пойми. Я не хотел бы тебя терять. В городе снова какой-то движ. Мне срочно нужно туда бежать. Если ты дома спокойно спишь, я точно буду дышать.

0: отпуск.
1: А лето уже с тобой. Лето твоей свободы.
2: На местном радио.

0: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
1: Здравствуйте, Ксения.
2: Привет, классно выглядишь.
1: Я знаю, спасибо.
0: А как дела? Что нового? Что расскажешь?
1: Что расскажу?

Отпускай меня, отпускай. Я не твоя. Я не твоя.

пока другие ищут счастье на фоне суеты. Я свое нашел, но выглядит как ты. Счастье это переждать вдвоем, когда дожди неожиданно настигли нас на полпути. Счастье с полуслова понимать, что хочешь ты. И когда не нужно говорить, не уходи. Наверное, кто-то скажет, счастье любит тишину, но только не мое.

0: ты стал этим самым событием. И мы любили, прямо как в фильме, это было так удивительно. Все эти воспоминания свяжут мне голову прочными нитями так глубоко, что при амнезии.
1: Местное время, час

Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их всех. Я сделаю их.

связи. Все не такие, как она будто во сне. Девочка с нашего двора, она не такая, как все. Все не такие, как она будто во сне. Девочка с нашего двора.

смотрел на меня так. И в этом взгляде было столько жизни, столько красоты и столько боли, что мне захотелось взять, поставить его в рамку.

Я оставлю тебя в своей памяти самым светлым отрывком. Я забуду про ссоры, запомню, как ты мне дарила улыбки чистые, как лучи среди тьмы циничного мегаполиса. Знаю, знаю, ты сама не ждала, что мы так разгонимся.

Ты ждешь, я знаю меня и навряд ли кого-то другого. Но время меняет все, а сейчас мы сами себя заковали в оковы. По глупости, приступы ревности, оба на гордости. Знаю, знаю, ты сама не ждала, что...